你的身体的大衣的好疼，如夜晚的地的烈王来日和我心за рок шиаркен бару бра куштен хуш кудайк врен намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванен курдустан.